0: Ашон, Ганди Пикер Пикер, Оре Пику Панчен Куту Танжай Линглан Машпото, Амар Команун Са Дуэ Нисен Ченнэнэ Напсу, Аке Тун Чо Кан Пото Нэртэни, Биен Биене Ора Кан Гонан Сатсат Панкат Дуэ Ни Вата Лэмбах Мана. Anda pasor nanging watak widadi ilang sakwise kanggonan derajat pangkat oleh dadi wong kang luweh saka liyane nanging kudu tetep anda pasor ambek utama anda pasor
1: pitutur Mbah Slamet.